0: рекорде.
1: Бună dimineața, doamnelor și domnilor! Доброе утро, дамы и господа! Вот и началась новая неделя, вот и есть вейкаперы в этой студии для того, чтобы сказать вам снова доброе-доброе утро, 7 часов и 3 минуты. И да, у нас сегодня 14 сентября.
2: Asta e ultima săptămână din sezonul vechi.
1: Доброе утро, Виктор!
2: Bună dimineața, Julenca! Ei, cum, noi ne-am mai văzut în afara emisiei, dar e ultima săptămână din...

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul de la finalul orei vine chiar în acest moment. Julenca este pregătită cu prezicerea pentru fiecare zodie în parte, după care vom trece și ușor-ușor la mesaje, dar și ora care va urma cu partenerul și lista de finaliști. E gata horoscopul?
2: Da, horoscop всегда готов для вас, для того, чтобы рассказать вам, что же на сегодняшний день таинственные звезды заготовили для вас. И напомню вам, что у нас сегодня 14 сентября. У нас сегодня понедельник, и делайте громче свои радиоприемники, чтобы не упустить важную информацию. Овны, у вас появится некий соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Все же звезды вам рекомендуют довести дело до конца. Тельцы, вам стоит избегать неоправданного риска во второй половине дня. Также во второй половине дня все же звезды вам рекомендуют не совершать каких-то финансовых махинаций, да, то есть там, я не знаю, на улице деньги менять, сделать это все, чтобы это было легально и только в тех местах, где это и вправду можно делать. Близнецы, даже расположение к пессимизму, настроение никак не омрачит этот день, хотя у близнецов сейчас такой период, что они и вправду находятся в некой пессимистической яме, я бы сказала, но это временно, поэтому близнецы, не расстраивайтесь, уже ближе к концу этой недели вы почувствуете новую, знаете, такой новый толчок, я бы сказала, новое, второе дыхание буквально. Раки, вам не стоит бояться касаться вопросов, которые раньше вызывали у вас горячие споры. И да, сейчас у вас такой период, когда вы даже наоборот должны отстаивать свое мнение, вы должны отстаивать свои какие-то принципы, свои желания, потому что потом вы просто об этом можете пожалеть. Львы, вам не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Это тот самый день, когда ваше обаяние, харизма, к сожалению, не будут работать просто так. Вам и вправду нужно будет сегодня что-то для этого сделать. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Хороший гороскоп, поехали дальше. Весы, гармоничный день получится. И, в принципе, работы позаниматься у вас отлично удастся. И хорошо отдохнуть тоже у вас получится. Вообще, у весов сегодня очень гармоничный день. Вы это сами почувствуете. Все будет как по маслу идти. Скорпионы, у вас, вероятно, радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Поэтому будьте готовы радоваться вместе с ними. Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого сейчас воздержаться, потому что все начатое в этот период, к сожалению, недолго продлится. Козероги, день вам позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Звезды вам рекомендуют обратить внимание на коллег по работе. Возможно, есть кто-то, точнее, кто-то, кого вы раньше не замечали, но кто выполняет свою работу очень хорошо, и даже, возможно, это стоит отметить, или, возможно, стоит его взять, например, какой-то новый проект. Водолеи, вам стоит поделиться с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Водолеям сегодня звезды рекомендуют с близкими провести какой-то искренний разговор, вы сразу почувствуете облегчение. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. Знаете, у вас сегодня такой день, когда вы явно найдете вопросы на ответы, которые, точнее, ответы на вопросы, которые вас давно мучили. Поэтому ждите, Вселенная вам подаст знак. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ.

0: рэперы на рекорде.
1: Ну что, первый раунд игры «Фэр аффирмации» начинается в эту секунду. Все, что вам нужно сделать, взять ваш телефон в руки, набрать номер нашей студии, дозвониться до нас и сыграть с нами. 2 минуты продержись, не говори запретные слова, и место в большом финале твое. Кстати, насчет большого финала нужно вам сказать, что у вас, у каждого из вас, кто нас прямо сейчас слушает, есть возможность выиграть 500 лей на свою карту. Представляете, 500 лей, которые просто так вам придут за то, что вы слушаете Радио Рекорд, за то, что вы с нами поиграете, и если попадете в большой финал. И вы их можете потратить на что угодно. Может быть, это будет вкусный обед или завтрак где-нибудь, а может быть, вы копилочку поставите на свою мечту, будете копить. А может быть, вы потратите на оплату каких-то коммунальных услуг, почему бы и нет. В любом случае, это плюс, это бонус от нас и от нашего партнера. Кстати, партнер этого часа — ребята от Max Auto. Ребята, которые знают толк в качественных автомобилях, которые привезут вам автомобиль под ключ из Европы и подскажут, дадут дельные советы о том, какой автомобиль нужен именно вашей семье.
2: Алло, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
3: Dan la telefon.
2: Dan, în Chișinău, în ambuteiaj stai?
3: Alo? Încălzesc mașina.
2: Încă abia ești în parcare.
3: Absolut.
2: Așa, și în ce sector ești?
3: Buiucani.
2: La Buiucani, ce stradă ai fix în față?
3: Ghibu. Strada Ghibu.
2: Ghibu, acolo lângă liceu ești.
3: Aproape
2: de liceu.
3: Lângă Anderson.
1: Da, dacă nu greșesc, tu lucrezi la teatru, da?
3: La teatru?
1: La teatru.
3: Aș fi vrut.
2: Ai studii în actorie.
3: Urmează? Cine știe?
1: Nu, serios. Chiar...
3: Serios?
1: Deci nu ești actor.
3: Am răspuns deja.
1: Ai răspuns deja.
2: Ai copii, Dan?
3: Exact, Alexandra stă lângă mine acum.
2: Și o duci la școală?
3: La grădiniță.
2: Ce vârstă are?
3: 3 anișori și un pic tot.
2: Așa, și de la ce vârstă ai dat copilul?
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Alexandra. De când frecventează grădinița? De la ce vârstă?
3: De la 2 ani.
1: De la 2 ani.
3: Deja ai fată mare.
1: Aha, da, deja are experiență în ceea ce privește grădinița.
2: Aha, cum ai spus? Da, Alexandra.
3: Nu, am spus da, Sanduța.
2: Da, Sanduța.
1: Tu ai auzit atât de bine.
2: Am auzit foarte bine.
3: Din păcate,
1: apelul ăsta cam se întrerupe, așa, uneori.
3: Nu-i nimic.
2: Mersi frumos, Dan, pentru joc.
3: O fi frumoasă, la revedere.
2: Da, pa, pa.
1: Dar a fost o încercare.
2: Interacțiunea cu Piciu, ea...
1: L-a dezbătut.
2: Da.
1: Acolo a pierdut controlul, Dan. Dar să știți că fiecare din voi are ocazia să participe, să joace cu noi chiar acum. Tot ce trebuie să faceți, să ne sunați imediat pe numărul 07 860 179. Să ne sunați, să jucați, să țineți 2 minute în emisie și să nu spuneți cuvintele care sunt interzise. E cuvântul da și cuvântul nu. Succese!
2: Dar

0: Atrium MD.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Юля, я детям всегда говорю, это не теорема, это аксиома, она не требует доказательств, надо делать именно так.
1: Правильно, вот, это и означает аксиома. Молодец, один пункт твой. Дальше, музыкальный инструмент с большим треугольным корпусом, внутри которого вертикально натянуты струны разной длины, это...
0: Арфа.
1: Да, конечно. Акцент тоже был правильный ответ, поэтому засчитываем. Айсберг тоже был правильный ответ. И вернемся к самому интересному. Первая буква греческого алфавита.
0: Альфа.
1: Альфа, да. Вот альфа был бы правильный ответ, но ты ответил А.
0: Альфа я имел в виду, ну ладно.
1: Ну это было очень хорошо. Это было очень хорошо. А, и так уверенно, знаешь, такое ощущение, мол, ну что вы от меня хотите? Первая буква А. Александр. Это было великолепно, это было шикарно, это было просто незабываемо. Спасибо тебе большое.
2: Озибуна, папа.
0: Вот
1: я думала, кто мне сегодня поднимет настроение. Вот кто, Александр. Спасибо тебе за игру, это было шикарно. Наверное, вот этот А я точно

0: după ora fixă, adică au rămas cât? 15 secunde, doar atât pentru ora asta și vă mulțumim frumos pentru jocul cu succes desfășurat de la 9 până la 10, jocul Alfabetul.
1: Так это другое дело. Повеселились мы славно. Алфавит прошел на ура. Я думаю, ту самую букву А мы запомним надолго. Ну, а вы, если прямо сейчас только-только подключились, делайте погромче, потому что у нас этот час обещает быть жарким. Знаете, вот как остатки какого-то изголоска сейчас будут в нашем эфире, а все потому, что лето хоть и прошло, в нашем эфире оно будет продолжаться последующий час, потому что прямо сейчас начинается Рекорд Клаб, друзья.
2: Вы находитесь на территории Рекорд Клаб. Идентификация пользователя.
3: Success.
2: Загрузка актуальной электронной музыки.
3: Started.
2: Проверка лайнапа.
3: Done.
2: Главное электронное шоу страны.
4: Рекорд Клаб.
3: Let's begin.
4: Прямо сейчас.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 леев и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум.МД».
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107.

не сыграл. Для нас он подготовил что-то отдельное, так чтобы окончательно и бесповоротно зарядить вас позитивом на всю оставшуюся неделю. Я, кстати, вам напомню, друзья, у нас сегодня понедельник,

0: de oră. Pentru atenție, vă mulțumim din suflet. Ați început săptămâna cu noi. Sperăm să fie bună. DJ Carat, jos pălăria, bravo, forță, forță, forță, mersi foarte mult. Julienka, mersi mult pentru companie.
1: Ну и всем вам огромное спасибо за то, что провели это утро вместе с нами тут, на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Ваши любимые ведущие Виктор и Юля прощаются с вами ровно до завтра с 7 до 11. Мы будем здесь для того, чтобы вместе с вами просыпаться. Ну а пока из студии Радио Рекорд Молдова все вместе мы вам кричим...

0: Alături de cei dragi, pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Дима Драйв.

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Катана. Рекорд.
5: And blah blah, you understand a word I'm saying?

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Рекорд Клаб.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать. Им хочется.